Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Нэнси». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

несу в час ночи, это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог. Смотрим.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он уточнил, что движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому перекрыто, а месте возгорания работают экстренные службы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Во время землетрясения в Венесуэле серьезные повреждения получил пассажирский терминал аэропорта в Каракасе. Там обрушилась часть крыши. Сейчас аэропорт закрыт, пассажиры и персонал эвакуированы. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле накануне. Толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. В Венесуэле обрушились жилые дома и другие здания. Власти призвали жителей оставаться на улице из-за риска повторения подземных толчков. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло также на северо-востоке Японии. 5 человек пострадали. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в том числе в Токио, а также на российском острове Кунашир. Дональд Трамп назвал неприемлемыми пошлины для прохода через Ормузский пролив. По словам американского президента, решение Ирана ввести плату за проход кораблей изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США. Об этом Трамп сообщил в беседе с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Более неделю назад США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Открытие Ормузского пролива было одним из пунктов. МИД страны-посредника Пакистана сообщал, что в течение 60 дней Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив. Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Документ считается автоматически утвержденным в связи с истечением 45-дневного срока рассмотрения, предусмотренного Конституцией, без обсуждения и голосования. Теперь инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение. Инициативу выдвинула оппозиционная партия «СОС Румыния». Она предусматривает поддержку мирного изменения границ и начало переговоров с властями Молдавии. Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. В Кишиневе также допускали интеграцию в ЕС без Приднестровья. Анталья теряет часть российских туристов на фоне роста цен и усиления конкуренции со стороны Египта и других средиземноморских направлений. В первой половине года наблюдается снижение турпотока из России в Анталию, при этом россияне продолжают занимать первое место по числу иностранных туристов на турецком средиземноморском побережье. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора из Анталии, Турция постепенно утрачивает репутацию одного из самых доступных направлений Средиземноморья. Часть туристов переориентируется на другие страны. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
2: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщает ТАСС. На платформе будут представлены методические материалы, рекомендации по воспитанию дошкольников, мультфильмы и рекомендуемая литература, в том числе сказки, а также игровые программы. Пользоваться ресурсом смогут воспитатели, заведующие и другие сотрудники учреждений. Новая «Лада Нива Legend» будет предложена россиянам аж в 4 комплектациях. В ходе модернизации новинка получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей узлов. Главным новшеством стал новый 8-клапанный мотор. Он придет на смену 80-сильному двигателю. Отдача увеличена до 90 лошадиных сил. Улучшены все технические характеристики. Экономичность, управляемость, динамика и пассивная безопасность. Старт продаж уже в сентябре. Маргарита, главная героиня Михаила Булгакова, «Мастер Маргарита», самая красивая женщина русской литературы по версии наших читателей. Второй стала Наташа Ростова, а третьей — Татьяна Ларина. А вот Анна Каренина лишь замыкает топ-4.

0: Отечественные врачи могут получить статус госслужащих. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: звонок фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
1: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
2: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Приморье найдено возможное местоположение пропавшего вертолета «Робинсон». На борту находилось два человека – пилот и летчик-наблюдатель. В район поиска в Тернейском округе направлены спасатели МЧС. В воскресенье вертолет вылетел в направлении населенного пункта «Единка» для выполнения лесоавиационных работ. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора «СМИ-2». В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества. Город был обесточен в ночь на среду из-за атаки на энергетическую инфраструктуру. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, энергетики несколько раз были вынуждены прерывать восстановительные работы из-за объявленной воздушной тревоги. После подачи электричества глава города призвал жителей не включать сразу все мощные электроприборы. Он объяснил это необходимостью увеличивать нагрузку на сеть постепенно. Венесуэла ввела режим ЧС после сильных землетрясений. Чрезвычайное положение в стране объявила, выступая в телеэфире, временный президент Делси Родригес. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли к северо-западу от столицы Венесуэлы Каракаса вечером по местному времени. Не приводя цифр, президент подтвердила наличие жертв и выразила соболезнования близким погибших. Также она сообщила, что столичный аэропорт закрыт из-за повреждений. Землетрясение ощущалось почти по всей территории страны, включая столицу Каракас. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб. Планируется, что документы станут общедоступными к концу октября, к 70-й годовщине подавления венгерского восстания 1956 года. По словам премьера, власти наконец исполнят давно назревший долг перед венгерским народом. Ранее Мадьяр пообещал, что новое правительство откроет доступ к архивам спецслужб, занимавшихся внутренней разведкой в эпоху коммунизма. Венгерское восстание 1956 года – это вооруженное выступление против просоветского режима в Венгрии. Оно длилось около двух недель и было подавлено советской армией. Депутат Госдумы Нина Останина заявила НСН, что демография угрожает не сожительство, а бедность.
3: Угрозой национальной безопасности страны можно назвать бедность наших семей. И в результате этой бедности многие семьи распадаются. Даже семьи, там, где официально зарегистрированный брак. До 60% молодежи у нас готовы вступить в брак, завести семью, иметь детей. Но сдерживает две вещи – отсутствие жилья и гарантированного дохода. Что касается того, что так называемое сожительство ведет к разрушению государства и демографическому коллапсу, тут нет никаких доказательств причинно-следственной связи.
2: Замглавы Минюста Вадим Баланин накануне заявил, что сожительство без вступления в брак угрожает безопасности России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

Ведущий радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Врачи могут получить статус госслужащих в России. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев из партии «Справедливая Россия». По его словам, это решение обеспечит медработникам дополнительные социальные гарантии и поднимет уровень их зарплат. Среди предложенных мер – право на единовременную субсидию на жилье или приоритет в получении служебного, повышенная пенсия за выслугу лет, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. И хотя свое финансовое благополучие наши люди представляют по-разному, чаще всего для полного счастья россиянам нужна конкретная сумма, которая будет заметно выше реальных доходов. Так, самым популярным ответом стал диапазон от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Именно такой уровень расходов назвали комфортным 20% опрошенных. Каждый шестой респондент оказался скромнее и выбрал диапазон от 50 до 100 тысяч. В Техасе грузовик, который перевозил пчел, попал в аварию. В итоге 2 миллиона насекомых оказались на свободе. Инцидент произошел на одной из трасс штата. После опрокидывания машины большая часть насекомых вырвалась на волю. Власти штата рекомендовали людям оставаться в помещениях и не приближаться к месту происшествия до завершения работ. Ну а сейчас пчеловоды ловят насекомых, чтобы перевести их на фермы.

0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: спокойно. 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили почти 270 БПЛА над 13 российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны сбивали в том числе над Волгоградской, Калужской, Саратовской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. На месте возгорания работают экстренные службы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Согласие жильцов станет обязательным при размещении хостелов и квестов в домах. Соответствующий законопроект внесла в правительство группа депутатов и сенаторов, сообщают «Известия». Поправки предлагается внести в жилищный кодекс и закон о туристической деятельности. Законопроект предусматривает введение специальных правил пользования нежилыми помещениями в многоквартирном доме и установление требований по защите прав жильцов при их использовании. Авторы инициативы говорят, что несмотря на ужесточение законодательства, до сих пор много бизнеса, который конфликтует с собственниками жилья. По меньшей мере 32 человека погибли, 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли к северо-западу от столицы Венесуэлы Каракаса вечером по местному времени. Из-за повреждений закрыт столичный аэропорт. Землетрясение ощущалось почти по всей территории страны. Россиян призвали не создавать панику и искусственный дефицит на фоне топливного кризиса, а разумно потреблять бензин. Однако вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что экономить топливо в условиях города почти невозможно.
3: Манера езды, конечно, влияет на расход топлива, но это влияет в первую очередь такая более агрессивная манера езды, тапки в пол. Вообще экономичности нужно учиться у такой категории водителей, как водителей дальнобоя. Обратите внимание, как они ездят. Они едут равномерно. Вы редко увидите стоп-сигналы, ну и, конечно, они едут с крейсерской скоростью. Город не подразумевает, на самом деле, экономичной езды, потому что есть светофоры, переходы, есть повороты в больших количествах. И в любом случае в городе вы будете тратить топливо больше, нежели чем на трассе, какую бы манеру езды вы не выбрали.
2: По словам автоэксперта, на выключенном кондиционере можно сэкономить максимум литр. Канадский футболист Промис Дэвид превзошел достижение Артема Дзюбы, забив самый быстрый гол команды-хозяйки чемпионата мира после выхода на замену. В матче третьего тура группового этапа с командой Швейцарии Дэвид отличился спустя 71 секунду. Дэвид превзошел достижение российского нападающего Дзюбы, который в домашнем чемпионате мира 2018 года поразил ворота Саудовской Аравии через 90 секунд после появления на поле. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл», «Билетик в кино».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Еще век назад этот город считался неофициальной столицей Поволжья. Здесь начиналась история русского цирка, а по улицам был пущен первый в стране электрический трамвай. Скорее отправляемся в Саратов. Начнем с набережной Космонавтов. Тут установлен памятник кому? Правильно, Юрию Алексеевичу. Набережная спускается к Волге четырьмя широкими террасами. На ней много зелени, обустроены велодорожки. Летом отсюда можно полюбоваться плавучим светомузыкальным фонтаном под названием «Сердце Волги». Его струи бьют на высоту до 60 метров. Обязательно стоит увидеть и Саратовский мост. Он соединяет город с Энгельсом. Строительство объекта в 60-е годы считалось событием всесоюзного масштаба. А еще вас точно удивит его причудливый изгиб посередине. Он сделан, чтобы большие суда беспрепятственно проходили под ним. Ночью мост очень красиво подсвечивается огнями. Проспект Столыпина – главная пешеходная улица Саратова. Она изобилует примечательными в плане архитектуры зданиями. Дом книги с его красивыми колоннами или, например, построенная в готическом стиле Саратовская консерватория. Также на проспекте расположены многочисленные сувенирные лавки и кафе. Есть тут и занятный памятник неженатому. Бронзовый парень держит в руках букет и ожидает свою возлюбленную. Существует примета – девушке, которая хочет выйти замуж, надо сфотографироваться с этим кавалером. Ну а добраться до Саратова можно на авто или ЖД транспорте, ну или выбирайте самолет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь. Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле, организованных туристах из России, на данный момент нет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Объявлена угроза цунами. На данный момент известно, что погибли по меньшей мере 32 человека, 700 пострадали. В стране разрушены здания, из-за повреждений закрыт столичный аэропорт. Землетрясение ощущалось почти по всей территории страны. Сейчас продолжаются авторшоки, идет разбор завалов. Землетрясение назвали сильнейшим в Венесуэле за последние 126 лет. Сокращено количество поездов в Таврия, следующих в Крым. По словам главы республики Сергея Аксенова, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов. Они следуют до и от станции Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Аксенов добавил, что в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе 2 человека, в том числе ребенок, погибли от атак ВСУ, еще 2 пострадали. В Екатеринбурге ищут устроивших стрельбу по автобусам. Неизвестные обстреляли 2 автобуса с пассажирами, предположительно из пневматического оружия. В результате пострадал 1 человек. Возбуждено уголовное дело. Личности правонарушителей устанавливаются. Ретрансляторы на украинско-белорусской границе прекратили свою работу. Об этом заявил на пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. Ранее он призвал Минск демонтировать это оборудование. Белоруссия неоднократно заявляла, что не намерена допускать вовлечение страны в конфликт. Министр обороны страны Виктор Хренин подчеркивал, что стратегия республики направлена на обеспечение внутренней безопасности и предотвращение участия в боевых действиях. Настоящие японские роллы и суши действительно в небольшом количестве полезны, однако их американские аналоги, такие как Филадельфия и Калифорния, сюда не относятся, рассказала НСН диетолог Мариет Мухина.
3: Конечно, это кладезь полезных веществ, но американская кухня, она испортила вот эту японскую кухню, и Филадельфия, Калифорния, они так и называются, потому что туда добавлен крем-сыр вот этот вот, который вообще не сопоставим со всеми этими полезными ингредиентами, которые есть в японской кухне. Все, что тут там полезно, это жирная рыба, лосось, тунец, угорь, это белок и омега-3 жирные кислоты, и те же самые нори, которые добавляют в наш рацион, и йод, и витамин. Кстати, там есть витамины группы А, В, С, Е, магний.
2: Диетолог посоветовала за 1 раз употреблять не более 7 роллов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А слышали ли вы что-либо о таком народе, как кубачинцы? Некоторые могут ошибочно подумать, что живут они на Кубани, но нет. Кубачинцы являются одним из коренных народов Дагестана и субэтносом даргинцев. За свою историю народ часто подвергался нападениям. Их завоевывали арабы, тюрко-монгольские полководцы. Но кубачинцы никогда не сдавались и отстояли свою независимость. По последним данным Росстата, в нашей стране проживает 600 представителей этноса. В древности народ исповедовал зороастризм, а в 14-16 веках кубачинцы подверглись исламизации, причем стали последними из всех дагестанских народов, которые приняли эту религию. Сегодня кубачинцы являются мусульманами-суннитами, но сохраняют языческие ритуалы. Что касается языка, то он близок к даргинскому. Но эта близость недостаточно, чтобы объявить кубачинский язык диалектом даргинского. С древних времен кубачинцы занимаются скотоводством и земледелием. Женщины вяжут, вышивают, куты, производят сукно и обувь. Основные занятия кубачинских мужчин – обработка металла и резьба по дереву. Поселения народа террасообразные и многоярусные, с компактно застроенными тесными кварталами. Кубачинская кухня схожа с пищей народов Дагестана, но есть с ней и свои особенности. Основные продукты в рационе народа – мясо, масло, сыр и крупы. Распространен хинкал. Его готовят из кукурузной пшеничной муки. Из первых блюд кубачинцы предпочитают супы с добавлением фасоли, чечевицы и риса. И сегодня прощаюсь с вами на кубачинском. Пьяхли каленая.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,7.

Это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как союз певца Александра Иванова и музыканта Сергея Трофимова стал одной из самых интересных страниц в истории русского рока 90-х. Благодаря этому дуэту лирика встретилась с философией, сила голоса соединилась с силой слова. Так метко отмечали музыкальные критики. Это сегодня Трофимов известен как Трофим и сам исполняет свои песни. Но в середине 90-х он еще мало известен широкой публике. Именно тогда он знакомится с Ивановым, и в 1995-м начинается их плодотворное сотрудничество.

«Боже, какой пустяк». Ее тоже написал Трофимов, и она становится всенародным хитом. Позже появляется «Моя неласковая Русь». По воспоминаниям Иванова, песня появилась в период его активных гастролей и частых перелетов. В то время он постоянно находился в движении и часто расставался с близкими. Эти переживания стали почвой для текста. В 1997 выходит альбом «Грешной души печаль». Все 12 композиций в нем написал Трофимов, а Иванов наполнил их своим уникальным вокалом, в том числе и песню про неласковую Русь. Позже два ярких артиста, увы, поссорятся. Но мы не будем грустить, что так вышло, а лучше улыбнемся и послушаем их совместный шедевр.

0: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui è Woody.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. На месте ракетной атаки в Воронеже завершены поисковые работы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Под завалами нашли женщину, ранее числившуюся пропавшей без вести. Общее число погибших выросло до 6 человек. Всего пострадали 68. В больницах региона остается 21 раненый. Воронеж подвергся ракетной атаке в понедельник. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В Воронежской области объявлен трехдневный траур. Добавлю, 2 человека погибли и 4 раненые сегодня от атак дронов на Брянскую область. За сутки над регионом уничтожено 138 БПЛА. На Ямале введен режим ЧС из-за пожара в заповеднике Верхнетазовский. Их зафиксировано сразу несколько. Особый режим введен из-за осложнения обстановки, сообщила пресс-служба местного правительства. Основные усилия направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты. С начала пожароопасного сезона на Ямале зафиксирован 161 природный пожар. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 16 тысяч гектаров. До конца лета в регионе запрещено разводить костры и сжигать сухую траву и мусор. Мужчина-дайвер погиб неподалеку от бухты Русской в районе Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Камчатского края. Дайверу стало плохо после погружения, и он потерял сознание. По данным телеграм-канала «Шот», мужчина вышел в море на яхте вместе с группой туристов. Кроме него под воду опустились еще несколько человек, которые позднее смогли вытащить его наверх. К месту направился борт санавиации, однако оказать помощь вовремя медики не успели. Российская государственная библиотека имени Ленина ведет работы по созданию закрытого хранилища деструктивной литературы. Об этом заявила на полях Петербургского международного юридического форума замминистра культуры Жанна Алексеева, передает РБК. С ее слов, российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов и иноагентов. По ее мнению, их книги также не должны участвовать в книжных выставках и культурно-просветительских мероприятиях. В Венесуэле произошло разрушительное землетрясение. Всего было 2 серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шибалин рассказал НСН, что страна расположена в сейсмоопасной зоне.
3: Север Венесуэлы находится в южной оконечности Карибской плиты, которая перемещается относительно южноамериканской плиты в этом месте. Естественно, что когда есть сочленение крупных таких литосферных блоков плит, в этих местах землетрясения всегда возможны.
2: На данный момент известно, что погибли по меньшей мере 32 человека, 700 пострадали. В стране разрушены здания, из-за повреждения закрыт столичный аэропорт. Землетрясение назвали сильнейшим в Венесуэле за последние 126 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Луковые кольца. Звучит и выглядит просто, но их история на самом деле намного сложнее, чем кажется. Как вы знаете, луковые кольца – это закуска или гарнир в различных кухнях мира. Это лук, который нарезан поперечно в виде колец. Последние обмакивают в кляр и обжаривают во фритюре. Удивительно, но точное происхождение блюда до сих пор остается предметом дискуссий. Одно из самых ранних документальных свидетельств о луковых кольцах датируется самым началом 19 века. В британской кулинарной книге был опубликован рецепт. Там предлагалось нарезать лук ломтиками, обмакивать их в кляр, добавлять сыр пармезан и обжаривать во фритюре на сале. Некоторые исследователи, впрочем, упоминают индийскую закуску. Она существует как минимум 16 века. В ней овощи, включая лук, покрывают тестом и обжаривают во фритюре. Как бы там ни было, в начале 20 века луковые кольца начали активно распространяться в США. Причем во многих ресторанах быстрого питания блюдо называлось «жареным луком» по-французски. Ну а в нашей стране луковые кольца стали популярны в конце 20-го, начале 21 века. Их распространение напрямую связано с проникновением на наш рынок пивных баров и ресторанов фастфуда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему еда за рулем опаснее смартфона? Запрет телефонов за рулем известен всем. И дорожные камеры, кстати, с удовольствием фиксируют нарушения россиян. А вы потом наверняка без удовольствия заплатите штраф 1500 рублей. Но ведь про шаурму или чашку кофе в руке ничего не сказано, не так ли? Автоэксперты отвечают: действительно, не сказано. Вот и многие водители жуют бутерброды, запивают их разными напитками, пока толкаются в пробках. Однако есть и пить за рулем эксперты категорически не советуют, ведь инстинкт сохранить еду и не испачкать одежду сильнее, чем инстинкт безопасности на дороге. Поэтому и еда, и напитки за рулем куда опаснее, чем телефон. Последнего держите одной рукой, и если он упадет, то ничего страшного. А вот стакан с кофе или еду ронять для нас с вами страшнее, ведь так можно испачкать салон или себя любимого.
2: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
1: То есть автолюбитель инстинктивно будет сохранять продукты питания в руке и тем самым минимизировать управление автомобилем. И это, разумеется, намного страшнее, чем смартфон. Поэтому есть лучше всего дома. Ну или перекусывать на АЗС или стоянке.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. По всему Крыму временно ограничили электроснабжение. Крымэнерго называет меру вынужденной. Она необходима для исключения перегруза электросети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме. Отключать подачу электроэнергии будут точечно и по необходимости. Власти Крыма заявили, что по мосту через Керченский пролив теперь можно провозить с собой до 200 литров топлива. По словам советника главы республики Олега Крючкова, важно, чтобы тара проходила через интроскоп. Емкости, не проходящие ленту по размерам, через Крымский мост допускаться не будут из-за угрозы безопасности. ВСУ с помощью беспилотников атаковали Уфу. Обломки БПЛА упали в промзоне, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Никто не пострадал. Глава региона уточнил, что все службы на месте, последствия устраняют. Технологические процессы не нарушены. Предприятия работают в штатном режиме. Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не верить украинским изданиям, комментируя сообщения СМИ о разрешении Киеву от президента Дональда Трампа ужесточить военные действия против России, включая удары вглубь страны. В Кремле рассчитывают на продолжение диалога с американскими переговорщиками по урегулированию конфликта на Украине. Для активных пользователей ВКонтакте есть альтернатива – перейти с Apple на Android. Такой совет дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Россия ждет от Apple разъяснений по поводу удаления российских приложений. Глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что конфликт между Apple и ВКонтакте имеет шанс мирно разрешиться.
3: Это такая война между двумя компаниями. Развернулась она после того, как мы запретили платежи в пользу компании Apple для того, чтобы простимулировать, вернуть ряд компаний в App Store. Тут сложно сказать, кто первый нарушил равновесие, но сейчас, очевидно, идет история взаимных поступков. Мы пока видим, что переговоры по поводу возвращения Макса, как у всех разработчиков, рано или поздно это разрешается, в каком-то таком мирном, давайте скажем так, юридическом русле.
2: Ранее стало известно, что компания Apple удалила приложение ВКонтакте из App Store. Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Иностранным агентам собираются закрыть обходной путь получения денег с помощью безвозмездных сделок. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на поле Петербургского юридического форума. По его словам, сейчас иноагенты через дарение или заключение брачного договора передают права фиктивные и уходят от формата применения спецсчета. Минюст намерен фиксировать все сделки через нотариуса. В качестве примера чиновник привел основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича, на спецсчетах которого находится 100 тысяч рублей. По словам замминистра, это невозможно. Добавлю, Макаревич объявлен Минюстом и иноагентом. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зачарова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.
1: Да.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Еще век назад этот город считался неофициальной столицей Поволжья. Здесь начиналась история русского цирка, а по улицам был пущен первый в стране электрический трамвай. Скорее отправляемся в Саратов. Начнем с набережной Космонавтов. Тут установлен памятник кому? Правильно, Юрию Алексеевичу. Набережная спускается к Волге четырьмя широкими террасами. На ней много зелени, обустроены велодорожки. Летом отсюда можно полюбоваться плавучим светомузыкальным фонтаном под названием «Сердце Волги». Его струи бьют на высоту до 60 метров. Обязательно стоит увидеть и Саратовский мост. Он соединяет город с Энгельсом. Строительство объекта в 60-е годы считалось событием всесоюзного масштаба. А еще вас точно удивит его причудливый изгиб посередине. Он сделан, чтобы большие суда беспрепятственно проходили под ним. Ночью мост очень красиво подсвечивается огнями. Проспект Столыпина – главная пешеходная улица Саратова. Она изобилует примечательными в плане архитектуры зданиями. Дом книги с его красивыми колоннами или, например, построенная в готическом стиле Саратовская консерватория. Также на проспекте расположены многочисленные сувенирные лавки и кафе. Есть тут и занятный памятник неженатому. Бронзовый парень держит в руках букет и ожидает свою возлюбленную. Существует примета – девушке, которая хочет выйти замуж, надо сфотографироваться с этим кавалером. Ну а добра до Саратова можно на авто или ЖД-транспорте, ну или выбирайте самолет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.
7: Тебе некуда деваться в ритме танца.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Окончательных договоренностей по Украине на саммите США и России на Аляске не было достигнуто. Обсуждались только предложения, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. При этом, по его словам, администрация Дональда Трампа готова сыграть любую конструктивную роль в урегулировании конфликта. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Таким образом, Рубио прокомментировал слова замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что Москва видит определенный отход Вашингтона от базовых принципов урегулирования, о которых договорились Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Анкоридже в августе прошлого года. Рубио подчеркнул, что если бы на Аляске удалось заключить соглашение, то боевые действия уже были бы прекращены. В Крыму ввели ограничения электроснабжения, сообщила Крымэнерго. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегрузки электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме. По часовых графиков отключения нет. Они будут точечные и по необходимости, уточнили в компании. На горячей линии Крымэнерго сообщили, что в связи с технологическими нарушениями на магистральных сетях электроснабжение частично нарушено в большинстве муниципалитетов. Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для ликвидации перегрузки сетей за пределами города введены графики отключения на фоне удара ВСУ по инфраструктуре. По последним данным, не менее 164 человек погибли, еще около 1000 пострадали в Венесуэле в результате сильнейшего за последние 126 лет землетрясения. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером по местному времени. Землетрясение также ощущалось на территории Бразилии. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в прибрежном городе Лагуайра к северу от столицы Каракаса. Там обрушились десятки зданий, а под завалами могут оставаться люди. Власти перебрасывают Лагуайру дополнительные поисково-спасательные отряды. Объявлено о создании фонда восстановления объемом $200 миллионов. Введение устного экзамена по географии в 9 классах не планировалось, однако Министерство просвещения готово рассмотреть такую инициативу. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов в Национальном центре России. Он также сообщил, что введение единого государственного учебника по географии в школах произойдет с 1 сентября 2028 года. Сейчас идет его разработка. Фильм режиссера Владимира Кота «На деревню дедушки 2» откроет 10-й фестиваль нового российского кино «Горький фест». Он пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Об этом объявил программный директор киносмотра Андрей Апостолов. Всего в конкурсную программу вошло 18 фильмов. 8 полнометражных и 10 короткометражных. Из них 14 игровых и 4 документальных. Главной темой юбилейного фестиваля станет путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А слышали ли вы что-либо о таком народе, как кубачинцы? Некоторые могут ошибочно подумать, что живут они на Кубани, но нет. Кубачинцы являются одним из коренных народов Дагестана и субэтносом даргинцев. За свою историю народ часто подвергался нападениям. Их завоевывали арабы, тюрко-монгольские полководцы. Но кубачинцы никогда не сдавались и отстояли свою независимость. По последним данным Росстата, в нашей стране проживает 600 представителей этноса. В древности народ исповедовал зороастризм, а в 14-16 веках кубачинцы подверглись исламизации, причем стали последними из всех дагестанских народов, которые приняли эту религию. Сегодня кубачинцы являются мусульманами-суннитами, но сохраняют языческие ритуалы. Что касается языка, то он близок к даргинскому. Но эта близость недостаточно, чтобы объявить кубачинский язык диалектом даргинского. С древних времен кубачинцы занимаются скотоводством и земледелием. Женщины вяжут, вышивают, куты, производят сукно и обувь. Основные занятия кубачинских мужчин – обработка металла и резьба по дереву. Поселения народа террасообразные и многоярусные, с компактно застроенными тесными кварталами. Кубачинская кухня схожа с пищей народов Дагестана, но есть с ней и свои особенности. Основные продукты в рационе народа – мясо, масло, сыр и крупы. Распространен хинкал. Его готовят из кукурузной пшеничной муки. Из первых блюд кубачинцы предпочитают супы с добавлением фасоли, чечевицы и риса. И сегодня прощаюсь с вами на кубачинском. Пьяхли коленое.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Как союз певца Александра Иванова и музыканта Сергея Трофимова стал одной из самых интересных страниц в истории русского рока 90-х. Благодаря этому дуэту лирика встретилась философия, сила голоса соединилась с силой слова. Так метко отмечали музыкальные критики. Это сегодня Трофимов известен как Трофим и сам исполняет свои песни. Но в середине 90-х он еще мало известен широкой публике. Именно тогда он знакомится с Ивановым, и в 1995-м начинается их плодотворное сотрудничество.

композицию «Боже, какой пустяк». Ее тоже написал Трофимов, и она становится всенародным хитом. Позже появляется «Моя неласковая Русь». По воспоминаниям Иванова, песня появилась в период его активных гастролей и частых перелетов. В то время он постоянно находился в движении и часто расставался с близкими. Эти переживания стали почвой для текста. В 1997-м выходит альбом «Грешной души печаль». Все 12 композиций в нем написал Трофимов, а Иванов наполнил их своим уникальным вокалом, в том числе и песню про неласковую Русь. Позже два ярких артиста, увы, поссорятся. Но мы не будем грустить, что так вышло, а лучше улыбнемся и послушаем их совместный шедевр. Фанатека.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Последние июньские выходные порадуют фанатов рок-музыки сразу несколькими большими концертами в двух столицах. Так, в Москве пройдет стадионный концерт Ленинграда. Также выступят Вячеслав Бутусов и Пневмослон. Лидер Чайфа Владимир Шахрин отметит на сцене день рождения. Ария проведет в парке Горького целый фестиваль металла. В Санкт-Петербурге Леонид Агутин даст стадионный концерт на Газпром-арене. Князь выступит в Оренбурге и Уфе, Вадим Самойлов в Калининграде, а комната культуры в Ижевске и Казани. Сергей Мазаев раскрыл подробности летнего концерта, который пройдет 2 июля в Москве.
3: Концерт мы будем отыграть сами, сольно, без всяких гостей. Там, естественно, прозвучат в конце все наши основные хиты. И мы поиграем песни, которые давно не звучали нигде. То есть у нас большой песенный багаж. И вот мы их сейчас достаем на репетициях и преображаем. Ну, звучание практически такое же, но немножечко получше, в силу того, что техника стала лучше и возможностей больше. Мы бы с удовольствием играли каждые 2 дня. Ну, каждый день тяжело было бы, но вот каждые 2 дня бы играли такие концерты, потому что, ну, это огромное удовольствие. Лето, тепло, солнце, девчонки танцуют. Ну, это приятно. Навсегда лето – это апогей жизни.
2: Мазаев также пообещал выход в этом году нового альбома «Морального кодекса».
3: Может быть, после лета, ближе к Новому году, мы все-таки напечатаем его, но уже это не будет никакой сенсации, потому что большинство песен уже прозвучали и существуют. Ходят синглами многие песни, а потом, может, соберем их все в кучу и выпустим одним альбомом. Никакой концепции нет. Мы раньше пытались выковыривать какие-то вот эпитеты по поводу нашей музыки. Ну, это удел журналистов и критиков музыкальных, пусть они оценивают.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов игроки в театре «Сатиры», «Дон Жуан» в театре «Эстрады». В Санкт-Петербурге идут на спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным. А Сергей Мазаев обещал сходить на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым. Он также отметил, что слышал о шуме вокруг спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым и рекомендовал поэта Олега Груза.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», а также российские картины «Малыш-каратист» и «Распаковка». Эксперты считают, что самым популярным вновь станет фильм о Майкле Джексоне «Майкл». Сергей Мазаев сказал, что собирается посмотреть эту картину.
3: Мои знакомые, которым я доверяю, очень отзываются хорошо об этом фильме. Говорят, что хороший, с любовью сделан. Там нет этой желтухи, которая свойственна обычно таким фильмам. Но Майкл Джексон один из величайших артистов эстрады мировых. Какие бы там ни были про него слухи, разговоры, меня вообще все это никогда не интересовало. Но ту музыку и то, что он создавал на сцене, это шедевры.
1: Авторские новости.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет.

0: из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог. Плачет девочка.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Луковые кольца. Звучит и выглядит просто, но их история на самом деле намного сложнее, чем кажется. Как вы знаете, луковые кольца – это закуска или гарнир в различных кухнях мира. Это лук, который нарезан поперечно в виде колец. Последний обмакивают в кляр и обжаривают во фритюре. Удивительно, но точное происхождение блюда до сих пор остается предметом дискуссий. Одно из самых ранних документальных свидетельств о луковых кольцах датируется самым началом 19 века. В британской кулинарной книге был опубликован рецепт. Там предлагалось нарезать лук ломтиками, обмакивать их в кляр, добавлять сыр пармезан и обжаривать во фритюре на сале. Некоторые исследователи, впрочем, упоминают индийскую закуску. Она существует как минимум 16 века. В ней овощи, включая лук, покрывают тестом и обжаривают во фритюре. Как бы там ни было, в начале 20 века луковые кольца начали активно распространяться в США. Причем во многих ресторанах быстрого питания блюдо называлось «жареным луком» по-французски. Ну а в нашей стране луковые кольца стали популярны в конце 20-го, начале 21 века. Их распространение напрямую связано с проникновением на наш рынок пивных баров и ресторанов фастфуда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: В городе Выборг есть свой замок, настоящий символ города.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Энергетическая инфраструктура повреждена в Крыму в результате украинских ударов. В связи с этим по всей территории полуострова будет производиться временное отключение энергоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил Аксенов, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться. Это связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. По словам главы республики, продовольственные и лекарственная безопасность Крыма обеспечена в полном объеме. Киеву следует сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях. С таким призывом к Украине обратился белорусский лидер Александр Лукашенко. «Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески, понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», — отметил президент. Он подчеркнул, что не нужно втягивать Белоруссию в военные действия. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Минска свернуть некое оборудование на территории республики, которое Россия использует для корректировки ударов по позициям ВСУ. В противном случае Зеленский пообещал, что Украина сама разберется с этими объектами. Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Киева после этого и предупредил их о последствиях эскалации. Состязательность сторон на стадии судебного разбирательства по уголовным делам в России фактически перестала существовать, несмотря на принципы, заложенные в Уголовно-процессуальном кодексе. Об этом заявил на полях Петербургского международного юридического форума вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. Он напомнил об инициативе адвоката Генри Резника по введению института следственных судей. Предполагалось, что они могли бы обеспечивать объективное рассмотрение споров между сторонами на стадии досудебного производства и принимать взвешенное объективное процессуальное решение. Как отметил Гаспарян, судьба этих инициатив всем известно. Компания Apple сделала заявление после удаления приложения ВК из магазина приложения App Store. Она объяснила такой шаг санкциями. Apple подчеркнула, что соблюдает правила юрисдикции, в которых работает. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что случившееся ставит вопрос о том, насколько Apple можно доверять. По его словам, прежде чем делать какие-то выводы, соответствующие российские ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Песков также предложил пользователям переходить на Android. Театральный форум Дальневосточного федерального округа открылся в Приморском крае. Торжественную церемонию провели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на Русском острове у Владивостока. Этот форум – заключительный этап серии мероприятий СТД по случаю его 150-летия. Они посвящены разработке концепции развития театра в России до 35 года. В программе также предусмотрены встречи с ведущими деятелями театрального искусства и образования. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы на сцену, нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Записывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: очень полезная передача.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему еда за рулем опаснее смартфона? Запрет телефонов за рулем известен всем. И дорожные камеры, кстати, с удовольствием фиксируют нарушения россиян. А вы потом наверняка без удовольствия заплатите штраф 1500 рублей. Но ведь про шаурму или чашку кофе в руке ничего не сказано, не так ли? Автоэксперты отвечают: действительно, не сказано. Вот и многие водители жуют бутерброды, забивают их разными напитками, пока толкаются в пробках. Однако есть и пить за рулем эксперты категорически не советуют, ведь инстинкт сохранить еду и не испачкать одежду сильнее, чем инстинкт безопасности на дороге. Поэтому и еда, и напитки за рулем куда опаснее, чем телефон. Последнего держите одной рукой, и если он упадет, то ничего страшного. А вот стакан с кофе или еду ронять для нас с вами страшнее, ведь так можно испачкать салон или себя любимого.
2: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
1: То есть автолюбитель инстинктивно будет сохранять продукты питания в руке и тем самым минимизировать управление автомобилем. И это, разумеется, намного страшнее, чем смартфон. Поэтому есть лучше всего дома. Ну или перекусывать на АЗС или стоянке.
0: Очень полезная передача.
3: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Граждан России, по предварительным данным, нет среди экипажа танкера «Deliver», задержанного Францией, сообщили ТАСС в российском посольстве в Париже. Власти Франции не уведомляли дипмиссию о задержании судна. В посольстве назвали недопустимым захват у побережья Сицилии танкера, который следовал под флагом Камеруна, а действия ВМС Франции пиратством. В Париже утверждают, что танкер следовал из Приморска и связан с так называемым российским теневым флотом. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, судно используется для обхода западных санкций. Сейчас танкер планируют к месту якорной стоянки, где морская префектура Средиземного моря планирует провести масштабные проверки. Генеральный консул Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон-грата в ответ на закрытие диппредставительства России в Констанце. Об этом объявлено послу Румынии в Москве Кристиану Истрате, которого вызвали в Министерство иностранных дел. Румынское генконсульство в Петербурге будет закрыто. Решение Бухареста о закрытии генконсульства России в Констанце ведомство назвало необоснованным. 29 мая беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии. После этого генконсул России в городе Констанце был объявлен персоной нон-грата, а российское диппредставительство закрыли. Федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в Исламскую республику могут вновь производиться круглосуточно. Росавиация подчеркнула, что совместно с Минтрансом продолжает мониторить работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Ранее Росавиация временно запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Иран с 14 по 24 июня. Доля начальной военной подготовки в российских школах будет увеличена до 50% с 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со слушателями программы «Время героев», участниками и ветеранами спецоперации. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, проведение учебных сборов. Кравцов напомнил, что в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» около 20% учебного времени сейчас отводится на начальную военную подготовку. Министр также сообщил, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», в рамках которого будут использоваться документальные материалы о 83 героях, включая участников спецоперации. Посещаемость библиотек в России растет на 6-10% в год, заявила на полях Петербургского международного юридического форума заместитель министра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, такая тенденция демонстрирует необходимость развития библиотек. Это самая разветвленная сеть учреждений культуры, их в стране более 40 тысяч. Ранее Алексеева сообщила, что Российская государственная библиотека работает над созданием закрытого хранилища деструктивной литературы. По словам замминистра, библиотеки в России уже перестали пополнять свои фонды книгами, которые написаны авторами и на агентами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 9 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские войска намерены нарушить транспортную логистику вооруженных сил Украины. Такие планы раскрыло Министерство обороны. Выполнить поставленные задачи войска планируют с помощью ударов по топливным объектам, хранилищам, МЗС, а также по объектам железнодорожной инфраструктуры. В качестве примера в Минобороны привели удар дронами по АЗС Николаевской области и атаку по газораспределительной станции в Черниговской. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил для службы безопасности 40-дневную операцию по оказанию воздействия на Россию с целью добиться прекращение боевых действий. Мирный житель погиб при атаке беспилотников на село Предмостное в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он призвал всех крымчан сохранять бдительность, а также не поддаваться панике и руководствоваться только официальными источниками информации. Ранее советник Аксенова Олег Крючков заявил, что в различных чатах фиксируются массовые бросы с украинской стороны с призывами уезжать из Крыма. Аксенов также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры полуострова в результате ударов ВСУ. По всему Крыму будет производиться временное отключение энергоснабжения. Посольство России в Венесуэле заявило, что не получало данных о пострадавших или погибших гражданах в результате сильнейшего за 126 лет землетрясения. Оно произошло 24 июня по местному времени. Максимальную магнитуду оценили 7,5, повторное было чуть слабее. Погибли не менее 164 человек, более 900 получили ранения. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра. Автошоки, причем некоторые достаточно мощные, могут длиться от нескольких месяцев до года, предупредила геологическая служба США. Слово «обезьянка» прозвучало вечером в эфире радиостанции ОБ-76, известной как радиостанция «Судного дня». Как сообщил телеграм-канал, который отслеживает ее активность, первым сообщением за четверг было слово «крюк». Днем ранее радиостанция «Судного дня» передала 20 сигналов, некоторые были двойными. Радиостанцию создали в 70-х годах прошлого века. Она известна тем, что постоянно транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее в народе прозвали «жужжалкой». Периодически появляются голосовые сообщения на русском языке. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Ранее Международная федерация фехтования восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры. Об этом заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев. Членство Российской Федерации принято на временной основе до следующего конгресса международной организации. Членство Федерации фехтования России и Беларуси было приостановлено в июне 2023 года в связи с событиями на Украине. Российские спортсмены в июне уже приняли участие в чемпионате Европы во Франции. Россияне завоевали там золотую, серебряную и две бронзовые медали. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зачарова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
3: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы хай-фай. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за 12 часов сбили 28 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило Минобороны, дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями и Башкирией, а также над Крымом, Азовским и Черным морями. За ночь было сбито 269 беспилотников над регионами. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером о гибели жителя при атаке дрона в селе Предмостное в Джанкойском районе. Повреждена энергетическая инфраструктура полуострова. По всему Крыму будет производиться временное отключение энергоснабжения. Детские летние лагеря в Севастополе примут детей на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что 100% путевок распределены между

0: местными детьми, приезжих нет. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее своим указом до 1 сентября запретил бронировать места и принимать детские группы в лагерях, санаториях и других местах размещения. Ограничения коснулись детских лагерей, оздоровительных организаций, а также гостиниц, пансионатов и других средств размещения, если дети приезжают для участия в туристических, спортивных или других организованных мероприятиях. Правительство России поддержало законопроект с изменениями в Гражданский кодекс, которые законодательно закрепляют механизм «бери или плати», сообщило Минэкономразвитие. Поправки предоставляют предпринимателям возможность самостоятельно заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. Она при добросовестном исполнении и незлоупотреблении правом не будет снижаться судами, в отличие, например, от неустойки или суммы компенсации фактических расходов. Министерство считает, что нововведение особенно актуально для инновационных проектов, где продукция еще не имеет рыночных аналогов, ее создание сопряжено с высокими рисками. Посольство России в Молдавии выразило решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров в Министерстве иностранных дел в аэропорту Кишинева. В ведомстве подчеркнули, что это сделано, несмотря на то, что о прибытии дипкурьеров власти республики были уведомлены заблаговременно в установленном порядке. Кроме того, представители официальных структур Молдавии выдвинули требования о досмотре дипломатической корреспонденции и добровольной сдаче мобильных устройств. 15-й международный конкурс артистов балета открылся на сцене Большого театра. В этом году творческое состязание посвятили народному артисту Советского Союза, хореографу Юрию Григоровичу. Открылся конкурс балета Мариинского театра Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. Главные партии исполняют прима-балерина народной артистка России Виктория Терешкина, прима-балерина Рената Шакирова, премьер-балетные труппы Тимин Ким и первый солист Роман Беляков. В конкурсе участвует 158 человек из 30 стран. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов. Желаю тебе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето ради родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Challenge. На радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Последние июньские выходные порадуют фанатов рок-музыки сразу несколькими большими концертами в двух столицах. Так, в Москве пройдет стадионный концерт Ленинграда. Также выступят Вячеслав Бутусов и Пневмослон. Лидер Чайфа Владимир Шахрин отметит на сцене день рождения. Ария проведет в парке Горького целый фестиваль металла. В Санкт-Петербурге Леонид Агутин даст стадионный концерт на Газпром-арене. Князь выступит в Оренбурге и Уфе, Вадим Самойлов в Калининграде, а Комната культуры в Ижевске и Казани. Сергей Мазаев раскрыл подробности летнего концерта, который пройдет 2

0: 2 июля в Москве.
1: Концерт мы будем отыграть сами, сольно, без всяких гостей. Там, естественно, прозвучат в конце все наши основные хиты. И мы поиграем песни, которые давно не звучали нигде. То есть у нас большой песенный багаж. И вот мы их сейчас достаем на репетициях и преображаем. Ну, звучание практически такое же, но немножечко получше в силу того, что техника стала лучше и возможностей больше. Мы бы с удовольствием играли каждые 2 дня. Ну, каждый день тяжело было бы, но вот каждые 2 дня бы играли такие концерты, потому что, ну, это огромное удовольствие. Лето, тепло, солнце, девчонки танцуют. Ну, это приятно всегда. Лето – это апогей жизни.
0: Мазаев также пообещал выход в этом году нового альбома «Морального кодекса».
1: Может быть, после лета, ближе к Новому году, мы все-таки напечатаем его, но уже это не будет никакой сенсации, потому что большинство песен уже прозвучали и существуют. Ходят синглами многие песни, а потом, может, соберем их все в кучу и выпустим одним альбомом. Никакой концепции нет. Мы раньше пытались выковыривать какие-то вот эпитеты по поводу нашей музыки. Ну, это удел журналистов и критиков музыкальных. Пусть они оценивают.
2: Авторские новости.
0: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов игроки в театре «Сатиры», «Дон Жуан» в театре «Эстрады». В Санкт-Петербурге идут на спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным. А Сергей Мазаев обещал сходить на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым. Он также отметил, что слышал о шуме вокруг спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым и рекомендовал поэта Олега Груза.
2: Авторские новости.
0: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», а также российские картины «Малыш-каратист» и «Распаковка». Эксперты считают, что самым популярным вновь станет фильм о Майкле Джексоне «Майкл». Сергей Мазаев сказал, что собирается посмотреть эту картину.
1: Мои знакомые, которым я доверяю, очень отзываются хорошо об этом фильме. Говорят, что хороший, с любовью сделан. Там нет этой желтухи, которая свойственна обычно таким фильмам. Но Майкл Джексон один из величайших артистов эстрады мировых. Какие бы там ни были про него слухи, разговоры, меня вообще все это никогда не интересовало. Но ту музыку и то, что он создавал на сцене, это шедевры.
2: Авторские новости.
0: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
2: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Любовь Успенская. «Кабриолет».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Бандерас». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за 12 часов сбили 28 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило Минобороны, дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями и Башкирией, а также над Крымом, Азовским и Черным морями. За ночь было сбито 269 беспилотников над регионами. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером о гибели жителя при атаке дрона в селе Предмостное в Джанкойском районе. Повреждена энергетическая инфраструктура полуострова. По всему Крыму будет производиться временное отключение энергоснабжения. Детские летние лагеря в Севастополе примут детей на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что 100% путевок распределены между местными детьми, приезжих нет. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее своим указом до 1 сентября запретил бронировать места и принимать детские группы в лагерях, санаториях и других местах размещения. Ограничения коснулись детских лагерей и оздоровительных организаций, а также гостиниц, пансионатов и других средств размещения, если дети приезжают для участия в туристических, спортивных или других организованных мероприятиях. Правительство России поддержало законопроект с изменениями в Гражданский кодекс, которые законодательно закрепляют механизм «бери или плати», сообщило Минэкономразвитие. Поправки предоставляют предпринимателям возможность самостоятельно заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. Она при добросовестном исполнении и незлоупотреблении правом не будет снижаться судами, в отличие, например, от неустойки или суммы компенсации фактических расходов. Министерство считает, что нововведение особенно актуально для инновационных проектов, где продукция еще не имеет рыночных аналогов, ее создание сопряжено с высокими рисками. Посольство России в Молдавии выразило решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров Министерства иностранных дел в аэропорту Кишинева. Ведомстве подчеркнули, что это сделано, несмотря на то, что о прибытии дипкурьеров власти республики были уведомлены заблаговременно.

0: временно в установленном порядке. Кроме того, представители официальных структур Молдавии выдвинули требования о досмотре дипломатической корреспонденции и добровольной сдаче мобильных устройств. 15-й международный конкурс артистов балета открылся на сцене Большого театра. В этом году творческое состязание посвятили народному артисту Советского Союза, хореографу Юрию Григоровичу. Открылся конкурс балета Мариинского театра Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. Главные партии исполняют прима-балерина народной артистки России Виктория Терешкина, прима-балерина Рената Шакирова, премьер-балетные труппы Тимин Ким и первый солист Роман Беляков. В конкурсе участвует 158 человек из 30 стран. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

хоть здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: не докричаться.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.